Ане, ай Боди, ай Коню, ай, ай Прыгуша. Ай Прыгуша, Сиану Тимана. А Шепкин Раджит. Субатакон, такон, такон. Эки Хануман Шепкин Раджит.

белой молодяни, хотя в нянику единички, он отсыкает молодого, крашего вечички, родила и уповела у колеску.